Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
6: Сегодня в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню, также в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18.
0: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-00-1. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты. Обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные. А если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент. Ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился. И взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, у женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Добрый день. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Но нынешняя ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить, что все близится к завершению, считает президент России. Путин также заявил, что, несмотря на отсутствие продолжения переговоров по Украине, контакты сохраняются и что Россия не отказывается от диалога. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исетия от декабристов до Белинского. За нее отдано почти 48 тысяч голосов. Основинский парк – 25 тысяч. Бульвар культуры – более 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Это данные на пятницу. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ЯН. Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Карэш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. Доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16-18.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих помидоров, огурцов, перцев и клубники, а также других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, сказали в российском ведомстве. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает портал «Общественная служба новостей». Два автобуса в Екатеринбурге изменили маршруты движения из-за проведения зеленого марафона и перекрытий в центре города. В объезд направлены автобусы номер 043 и 45, сообщает официальный портал мэрии. Ограничения для транспорта действуют сегодня до 15 часов. Для участников марафона сегодня подготовили несколько маршрутов от 400 метров для детей и до 21 километра для самых подготовленных бегунов. Для гостей зеленого марафона также подготовлена насыщенная развлекательная программа, большой городской праздник, концерты, семейные активности. Главным музыкальным гостем стала певица Мэри Гу. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате «Байопик» собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обгонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас необычное, но красивое слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Макферсон». И нет, это не фамилия рок-звезды. Это один из самых популярных типов автомобильной подвески. Название произошло благодаря американскому инженеру Эрлу Макферсону, который разработал эту конструкцию еще в середине 20 века. Идея оказалась настолько удачной, что сегодня подвеска Макферсона, так правильно ставится ударение по-русски, стоит на огромном количестве автомобилей по всему миру. Суть простая. Амортизаторы и пружина объединяются в одну стойку. Такая система легче, дешевле и занимает меньше места под капотом. Главный плюс – комфорт и простота обслуживания. Поэтому Макферсон особенно любит производители городских машин и кроссоверов. Так что если в сервисе вам говорят, нужно проверить Макферсон, речь не о человеке, а о той самой детали, которая помогает машине мягче переживать ямы, лежачих полицейских и другие сюрпризы наших дорог. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщила Минобороны. В Таганроге в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, продолжается ликвидация последствий на земле. В результате атаки произошло возгорание танкера и резервуара с топливом в порту Таганрога. Разлива нефтепродуктов нет, пожар ликвидирован. Ракетная опасность была объявлена накануне по всему Уральскому региону. В Свердловской области она действовала в течение 2 часов с 17 до 19. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет вчера вечером были задержаны около 8 рейсов. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Позже Среднего Урала отбой ракетной опасности дали только в Тюменской области и на Ямале. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. А зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УрГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия входит в тройку стран, способных разработать собственный, суверенный искусственный интеллект. Об этом заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Москва готова предоставить партнерам по ЕАЭС доступ к своим разработкам в области искусственного интеллекта для создания национальных платформ, подчеркнул глава государства. Свердловский облсуд продлил срок содержания под стражей блогеру Екатерине Улановой. Ее обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества, за что в декабре 2023 года Верхесецкий районный суд Екатеринбурга избрал ей меру пресечения запрет определенных действий. В июле 2024 года Уланову поместили под домашний арест, а прошлым летом из-за нарушения установленных запретов фигурантку отправили в СИЗО. Как сообщили в областном суде, женщина обвиняется в совершении более 1000 преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в крупном размере». Уланова пробудет в СИЗО как минимум до 26 июня этого года, пишет «Комсомольская правда». Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Карэш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. На госуслугах запустят электронную книгу жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию начинают Роспотребнадзор и Минцифры. Нововведение направлено на защиту прав потребителей и позволит в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между покупателями и продавцами в досудебном порядке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Покупатели на госуслугах смогут пожаловаться на отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации. МИД России пояснил, что вызов связан с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества. Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет в ЕС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. Сегодня здесь проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры. 1 июня праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами. В Полевском сегодня, в самом южном парке, за Центром культуры и народного творчества состоится концерт. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115, туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. После торжественной встречи от вокзала по улицам города пройдет театрализованное шествие с оркестром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Такое решение приняли Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. В этом году День Святой Троицы отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. А 1 июня празднуют Духов день. Он завершает пасхальный цикл. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловская ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Серовском тракте. 30 мая на 42-м километре трассы женщина на мотоцикле сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте, сообщили нам в облгаи. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге состоится важный боксерский поединок. Его называют главным событием весны в мировом боксе. Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта. В Екатеринбурге уже состоялась дуэль взглядов. Сам суперпоединок покажет в прямом эфире Первый канал. Начало в 21:30 по московскому времени. 30 мая отмечается День окрошки. Окрошка – самый популярный холодный суп в России. Средняя стоимость приготовления окрошки для 7 из 4 человек за год снизилась на 0,5% и составила 448,5 рублей. Об этом сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Для расчета брали классический рецепт окрошки на хлебном квасе с огурцами, зеленью, яйцами и вареной колбасой. Примерно в такую же сумму обойдется и окрошка на кефире. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето. Только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.

0: Радио Лето. Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет. Исходя из этого, у кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловская ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Серовском тракте. 30 мая на 42-м километре трассы женщина на мотоцикле сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте, сообщили нам в облгаи. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге состоится важный боксерский поединок. Его называют главным событием весны в мировом боксе. Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта. В Екатеринбурге уже состоялась дуэль взглядов. Сам суперпоединок покажет в прямом эфире Первый канал. Начало в 21:30 по московскому времени. 30 мая отмечается День окрошки. Окрошка – самый популярный холодный суп в России. Средняя стоимость приготовления окрошки для 7 из 4 человек за год снизилась на 0,5% и составила 448,5 рублей. Об этом сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Для расчета брали классический рецепт окрошки на хлебном квасе с огурцами, зеленью, яйцами и вареной колбасой. Примерно в такую же сумму обойдется и окрошка на кефире. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс – питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Ну, вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли, летом калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапно и сил меньше, и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге на зеленый марафон вышли 15,5 тысяч человек. Это больше, чем в других 60 городах России, в которых тоже прошли забеги, сообщает Департамент информполитики. Марафон в центре города состоялся в субботу. Участникам были доступны дистанции от 1 до 21 километра. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня ею регулярно занимается более 61 тысячи человек, а ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает общественная служба новостей. Масштабная реконструкция ждет улицу Пушкина в Екатеринбурге. Мэрия заключила контракт с подрядчиком, который преобразит участок улицы от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны, установят скамейки, урны. Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Работы начнутся в ближайшее время. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России – Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате «Байопик» собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обгонит. Гонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существительные женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее корни не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В России предотвращен теракт. В Следственном комитете сообщили, что террористический акт в Туапсе готовили два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Куратор преступления вышел на старшего, которому 18 лет, предложил за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и заложить в одном из административных зданий города с большим числом людей. К подготовке фигурант привлек своего 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ не дали им воплотить преступление. Умысел, возбуждено уголовное дело, обвиняемые признали вину и сейчас под стражей. Свердловчане почтили память жертв политических репрессий. Торжественная траурная церемония прошла в Троицкую субботу на 12-м километре Московского тракта. У мемориального комплекса «Маски скорби» собрались более 150 человек, представители общественных организаций, духовенства, органов власти. Состоялся молебен и возложение цветов. Была объявлена минута молчания, сообщает Департамент информполитики. Мероприятия в память о погибших в 30-е и 50-е годы прошлого века проходят дважды в год. В Троицкую субботу и в день памяти жертв политических репрессий. На плитах мемориального комплекса высечены имена более 18 тысяч человек, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115, туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать голубую луну. Название это полнолуние получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкий случай. Второе полнолуние в месяце бывает очень редко. Кроме того, оно уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли и будет казаться на 5% меньше, чем обычно, пишет РБК. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии ровнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер ночью восточный, днем западный, 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

0: вместе.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.